0: В Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован управлением. Радиоканал.
1: Рэки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы. День стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы. Возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги, остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи, положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы, могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
2: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 7.24, на улице Полюс 16, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Финские химики из университета Турку создали технологию, которая обещает, что почти невозможно будет подделать документы или деньги. Они синтезировали материал под названием «Давин», который меняет цвет исключительно в инфракрасном диапазоне. Но для человеческого глаза он остается неизменно белым. Увидеть скрытый цвет можно только через инфракрасную камеру. Главная практическая ценность – стопроцентная обратимость. Защитную метку можно мгновенно включить для проверки, а затем вернуть в исходное невидимое состояние. А пока что самой защищенной в мире банкнотой считается швейцарский франк. На втором месте – евро. На третьем – австралийский доллар. На четвертом – неожиданно кенийский шиллинг. Почетное пятое место – российский рубль.
1: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня будет облачно, с прояснениями, обещают дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый, температура днем до 20-22 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Без 28 в Самаре на радио Мегаполис всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю вам отличного утра. На календаре среда, 16 сентября. Историю о легендарном сегодня московском театре, у которого раньше даже не было своего помещения, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая ситуация на самарских дорогах. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Сильнее всего на Московском шоссе от Нововокзальной до Советской Армии, на Новосадовой от Советской Армии до Глазной больницы, от Губанова до Нововокзальной, на Ракитском шоссе от ИЗС до проспекта Карла Маркса и на Зубчининском шоссе от Воеводина до Днепровского проезда.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис без 15.8 в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1931 года в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя создателя Сергея Образцова. Поначалу у труппы даже не было своего помещения. Спектакли играли в школах, клубах, больницах и просто во дворах. Декорации грузили на телегу, которую возил Мерин по кличке Картер. Спустя 5 лет театру выделили помещение на Триумфальной площади, а в 70-м дали новое здание на Садовом кольце. Посмотреть мини-спектакль можно прямо на фасаде театра кукол. На нем установлены знаменитые заводные часы. Это уникальный механизм, который каждый час дает маленькое представление с движущимися фигурками из сказок. Вверху сидит большой петух, а на циферблате 12 домиков. За 30 секунд до каждого нового часа петух кукарекает, поворачивается к зрителям и хлопает крыльями, после чего открывается дверца одного из домиков, появляется фигурка зверюшки и звучит народная мелодия «Во саду ли в огороде».
4: «Во саду ли в огороде девица гуляла, невеличко, круглоличко, румяное личко».
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 58 минут. На радио Мегаполис дали свежие новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 1 минута, плюс 18 за окном. Днем ожидается до плюс 20-22, дождь и, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба обнаружила непрозрачные цепочки поставок нефтепродуктов сразу в нескольких регионах. В них прослеживались признаки использования компаний прокладок и однодневок. Из-за такой схемы стоимость бензина на АЗС могла превышать отпускную цену с НПЗ почти на 70%. По данным ФАС, на которые ссылается коммерсант, в отдельных случаях трейдеры мешали сбору необходимых сведений. Беспилотная атака на Самарскую область, предпринятая во вторник, была нацелена на Сызрань. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии. Все дроны были сбиты, причем из них порядка 20 сбили мобильные огневые группы. Остальные — системы противоракетной обороны. Вчерашний инцидент стал уже пятой атакой беспилотников на Самарскую область с начала сентября. В Сызрани работает оперштаб, занимаются аварийно-восстановительными работами. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по Самарской области ожидаются дожди с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом температура будет довольно комфортной, воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. В Самарской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю сентября показатель составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Наиболее высокая заболеваемость отмечена в Приволжском районе, а также в Жигулевске и Кинеле. Крылья Советов выплатят еще 40 миллионов рублей дочке Ростеха компании РТ Капитал. Это проценты за пользование чужими деньгами по кредитным договорам. Решение принял 9-й арбитражный апелляционный суд. В феврале этого года крылья сообщили, что выплатили долг в 900 миллионов рублей. Однако требования РТ Капитала увеличились, и она снова пыталась взыскать долг через суд. Арбитраж Москвы ей в этом отказал, но апелляционный суд отменил это решение. Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. 40-летний форвард отличился на 60-й минуте матча регулярного чемпионата против челябинского «Трактора», который ярославцы выиграли со счетом 4-1. Ранее отметки в 300 шайб достигали Сергей Мозякин и Вадим Шипачев. Радулов с 2024-го выступает за ярославский «Локомотив», с которым выиграл два последних Кубка Гагарина. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность, ожидается дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8.12, Самара, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Среда сегодня, 16 сентября. За окном сейчас плюс 18 градусов. Кто из культовых мировых звезд музыки возвращается на сцену? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
6: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, где в Самаре сейчас поскопились самые крупные пробки. В целом, движение в городе по данным Яндекс.Карт на 5 баллов загружено. Заторы почти на 20 минут на Новосадовой, от Солнечной до Постникова оврага, на Московском шоссе от Воронежской до СС Армии. Затруднения минут на 8-10. На Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Алматинской от Старозагорода до Черемшанской. И на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM. We'll be right back.

0: Это свежий суперхит «Дракула» от Тейм Импалы и Дженни на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 22 минуты. За окном сейчас плюс 18 градусов. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Великий Стиви Уандер возвращается на сцену. Повод грандиозный. 50 лет исполнилось его легендарному альбому «Songs in the Key of Life» – «Песни в тональности жизни». Эта пластинка 1976 года принесла Стиви третью статуэтку Грэмми. Там звучат бессмертные песни «I Wish», «Isn't She Lovely» и «Sir Duke». Почти все на этом альбоме Уандер сделал сам – от текстов до аранжировок и записи большинства инструментов. Для 76-летнего маэстро это первые полноценные гастроли за последние 2 года. Стартуют они уже в октябре в Англии, затем Уандер отправится по Европе – Париж, Копенгаген, Амстердам. А под Новый год завершит турне большими стадионными шоу в Америке. Всего будет 18 концертов, на которых он исполнит этот культовый альбом от первой до последней ноты.

0: Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
5: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
4: Детские и семейные.
5: Водные, надувные и экстремальные.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 33 минуты. Сейчас за окном плюс 18 градусов. Подробный прогноз погоды на сегодня через минуту. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис. 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Резкий рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Самарской области. За вторую неделю сентября в поликлинике с признаками простуды обратились около 8 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем недели ранее, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тольятти подходит к концу. Первый этап капремонта обводного шоссе. Работы на участке протяженностью 12 километров практически завершены. Ремонт стартовал в 2025-м. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, обновление ведется комплексно. Следующий этап – ремонт 8-километрового отрезка, запланирован на предстоящие 2 года. Синоптики выпустили предупреждение о непогоде. Сегодня прогнозируется гроза град, уровень погодной опасности повышен до оранжевого. Возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Днем по Самарской области пройдет умеренный дождь. Крылья Советов выплатят еще 39 миллионов рублей дочке Ростеха компании РТ Капитал. Это проценты за пользование чужими деньгами по кредитным договорам. Решение принял 9-й арбитражный апелляционный суд. В феврале этого года Крылья Советов сообщили, что выплатили долг дочке Ростеха в 900 миллионов рублей.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня ожидается переменная облачность, дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра среды на календаре 16 сентября. Родившимся в этот день легендарным русском полководцу, которого Наполеон назвал хитрым северным лисом. Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Какую обещают погоду?
7: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
6: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
7: Бронируем на Мастрюки.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Смотрим, какая обстановка на самарских дорогах. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, движение затруднено в городе, на 6 баллов загружено. Самые большие скопления транспорта на Московском шоссе от Нововокзальной до Советской Армии и от Потапова до Революционной, а также на Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8.49. Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1745 года родился выдающийся русский полководец, которого Наполеон окрестил хитрым северным лисом, Михаил Кутузов. Еще одно его прозвище было «Одноглазый». Кутузов получил два похожих тяжелых ранения, но чудом выжил. В 1774-м под Алуштой пуля пробила ему левый висок, вышла у правого глаза, задев лобную кость. Через 14 лет при осаде Очакова история повторилась почти по тому же пути. Оба раза врачи были потрясены. Выжить после таких сквозных ранений в голову считалось невозможным. После второго ранения правый глаз Кутузова скосило, но зрение на нем немного сохранилось. На портретах полководца стали изображать только в профиль, но вот черную повязку, как часто показывают в кино, Кутузов не носил. Образ с ней впервые появился в советском фильме 1943 года. Хитрым северным лисом Кутузова прозвал Наполеон. Да и сам русский полководец считал, что не победил Бонапарта, а перехитрил, решив оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию.
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM. Новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 18 градусов, днем до 20-22, дождь и, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в ближайшие 5 лет построят более 100 лечебных учреждений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии. В Кинере почти достроена новая поликлиника, ее готовность достигла 80%. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Лицензию рассчитывают получить в феврале. С начала 2024-го в регионе возвели 155 фельдшерско-акушерских пунктов из 250 запланированных. Губернатор отметил эффективность программы подъемных для привлечения медработников в сельскую местность. С 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов ЖКХ. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Самарской области тарифы в среднем вырастут на 13%. При этом цифры отличаются по городам. В Самаре рост составит 14%, в Новокуйбышевске 13,5%, в Тольятти 18,5%. Вырастут платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Тариф на вывоз мусора поднимут с 790 до 864 рублей за кубометр. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Синоптики выпустили предупреждение о непогоде. Сегодня прогнозируется гроза и град. Уровень погодной опасности повышен до желтого. В течение дня возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до плюс 23. Днем пройдет умеренный дождь. Завтра, 17 сентября, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Ее обеспечит Азорский антициклон. Дожди закончатся, воздух до конца рабочей недели будет прогреваться до плюс 22 градусов. Зима в России будет аномально теплой, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Исключение – арктическая зона, север Сибири, Чукотка и прилегающие моря. Зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего окажется в центральной России и на юге, особенно в феврале. Аномальное тепло принесет больше осадков. В январе их будет на 30-40% выше нормы. Причиной синоптик назвал климатическое явление «Эль-Ниньо». Названы 5 признаков устаревания профессии. Первый – появление новых требований к навыкам, например, работа с ИИ. Второй – сотрудник сопротивляется переменам. Третий – в вакансиях появляется непонятная терминология. Четвертый – работа обесценивается, ее выполняет нейросеть дешевле человека. Пятый – на позиции опытных специалистов берут новичков, владеющих новыми технологиями. По словам эксперта Сбера Рустама Аниддинова, сегодня важен не стаж, а умение работать с искусственным интеллектом. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.08 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, желаю вам приятнейшего утра среды на календаре 16 сентября. За окном сейчас плюс 18. На радио Мегаполис невероятный вопрос. Начинается спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк», Молли Паркаус на третьем этаже. Мы разыгрываем два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Повторю, 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки, как вы думаете? 25-070-21, номер для ваших вариантов. Звоните, удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, что на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 6 баллов из 10. Особенно сильно на Московском шоссе до второго парсъезда до Авроры. Там затор минут на 10. Также минут 10-12 потерять можно на проспекте Масленникова от Новосадовой до Московского шоссе и на Новосадовой от Челюскинцев до Ярошевского.
7: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.14 в Самаре. Мы начали рассказывать на радио Мегаполис невероятный вопрос. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки? Как вы думаете, 25-070-21, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро. Ваш вариант, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте. Мне кажется, речь идет о подарке.
0: О подарке? Ну, да. Примерно день рождения, да? Подарок на годовщину, ну или 8 марта.
1: Да.
0: Вы женаты?
1: Да.
0: Ну, то есть знаете, о чем говорить, бывает, да?
1: Конечно.
0: Протянем
1: да,
0: мы в последний момент. Что-то покупаем и не попадаем. Как зовут вас?
1: Алексей.
0: Алексей, а вы угадали с первой же попытки правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Именно об этом-то и речь. Речь о покупке подарка для жены. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Бывает, делают это в последний момент, и поэтому часто ошибаются. Алексей, с победой! Блестящий молодец! Получаете вы два билета в кинотеатр «Синема-парк».
1: Я Алексей с улицы Дубовской разгадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы, отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы, может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями, это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги. Остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи. Положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы, могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
5: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 9.19, Самара, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Финские химики из университета Турку создали технологию, которая обещает, что почти невозможно будет подделать документы или деньги. Они синтезировали материал под названием «Давин», который меняет цвет исключительно в инфракрасном диапазоне. Но для человеческого глаза он остается неизменно белым. Увидеть скрытый цвет можно только через инфракрасную камеру. Главная практическая ценность – стопроцентная обратимость. Защитную метку можно мгновенно включить для проверки, а затем вернуть в исходное невидимое состояние. А пока что самой защищенной в мире банкнотой считается швейцарский франк. На втором месте – евро. На третьем – австралийский доллар. На четвертом – неожиданно – кенийский шиллинг. Почетное пятое место – российский рубль.
4: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Не знаете, где отметить день рождения, провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
7: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19.00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города. 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где уже разгадан сегодняшний невероятный вопрос, с первой же попытки это удалось. Звучал он так: 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс, делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки, спрашивал я. Правильный ответ: покупка подарка для жены, сказал нам Алексей с улицы Доповской, выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Новый невероятный вопрос задам завтра утром, как обычно, после 9. Желаю удачи вам. Через минуту поговорим о погоде, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Беспилотная атака на Самарскую область, предпринятая во вторник, была нацелена на Сызрань, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии. Все дроны, порядка 40, были сбиты. Вчерашний инцидент стал уже 5-й атакой беспилотников на Самарскую область с начала сентября. Самарская область увеличилась заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю сентября показатель составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в 2 раза выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по губернии ожидаются дожди с грозой и градом и порывистым ветром до 18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. Названы самые частые ошибки на ЕГЭ этого года по русскому языку. По данным специалистов, у участников чаще всего фиксировались проблемы в правописании корней, приставок и суффиксов. Среди типичных ошибок – неверные гласные и согласные в корне.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем до 20-22 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Очень приятная новинка последнего времени. Дати, Take Me There на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 9:42 в Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра. На календаре среда, 16 сентября. Историю о легендарном московском театре, который ежедневно дает возможность посмотреть мини-спектакль прямо на фасаде здания, где находится. Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на mastryuki.ru.
5: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре плотное, на 5 баллов загружено. Длиннее всего пробки к этой минуте на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда и на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: love is the answer.
1: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 сентября 1931 года в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя создателя Сергея Образцова. Поначалу у труппы даже не было своего помещения. Спектакли играли в школах, клубах, больницах и просто во дворах. Декорации грузили на телегу, которую возил Мерин по кличке Картер. Спустя 5 лет театру выделили помещение на Триумфальной площади, а в 70-м дали новое здание на Садовом кольце. Посмотреть мини-спектакль можно прямо на фасаде театра кукол. На нем установлены знаменитые заводные часы. Это уникальный механизм, который каждый час дает маленькое представление с движущимися фигурками из сказок. Вверху сидит большой петух, а на циферблате 12 домиков. За 30 секунд до каждого нового часа петух кукарекает, поворачивается к зрителям и хлопает крыльями, после чего открывается дверца одного из домиков, появляется фигурка зверюшки и звучит народная мелодия «Во саду ли в огороде».
5: «Во саду ли в огороде девица гуляла, невеличко, круглоличко, румяная личка».
6: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

9:57 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежие новости, прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 10 часов 1 минута, на улице плюс 19 градусов, днем до 20-22, дождь и, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону. Муниципалитеты завершают испытания и приемку домов. К зиме готовы 98% многоквартирных домов. Единой даты старта отопительного сезона в регионе нет. Каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно. Главное правило – тепло должны подать не позднее следующего дня после 5 суток подряд со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. В Самаре продлят улицу Авроры. Новый участок протянется от Московского шоссе до Новосадовой. Его длина составит около 5,5 километров. На строительство дополнительно выделят свыше 34 миллионов рублей. Уже подготовлена проектно-сметная документация. В зоне строительства идет изъятие недвижимости. Основные работы намерены завершить в 2028 году. В Тольятти и Сызрани откроют две новые школы в 2027-м, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии. Школа в Тольятти на 675 мест готова на 80%. Ее достроят до конца года и откроют 1 сентября. В Сызрани здание школы на 1500 учеников сдадут в этом году, дети пойдут учиться в следующем. В селе Ягодное проектирование школы завершат в ноябре, строительство начнется в 2027-м. Всего в регионе за последние годы построено 6 школ, отремонтировано 107 зданий. В ближайшие годы планируют возвести еще 16 школ, более чем на 14 тысяч мест. В России построят 7 суперколоний. Они появятся до 2035 года, сообщили агентству РИА в Федеральной службе исполнения наказаний. Там пояснили, что на одной территории таких учреждений разместят следственные изоляторы, тюрьмы и исправительные колонии. В СИЗО таких комплексов смогут содержаться более 5 тысяч человек, а в колониях более 15 тысяч. В мае сообщалось, что число заключенных в России впервые за многие годы опустилось ниже 300 тысяч и продолжает снижаться. Названы самые частые ошибки на ЕГЭ этого года по русскому языку. По данным специалистов, у участников чаще всего фиксировались проблемы в правонаписании корней, приставок и суффиксов. Среди типичных ошибок – неверные гласные и согласные в корне. Например, «упомянул выражение». Сложности вызывало правописание приставок и букв «ы» и «и» после них. «Преодолел» – «приобретает». Экзаменуемые путались в написании «н» и удвоенной «н», в употреблении «не» и «ни», а также в слитном, раздельном и дефисном написании слов. Трудности возникали и с окончаниями разных частей речи. Добавлю, в этом году средний балл ЕГЭ по русскому языку в Самарской области составил 67. Это на 4 балла выше среднероссийского показателя. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность, ожидается дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 11 минут. На 103.6 FM автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и стопроцентную узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Рад приветствовать вас на радио Мегаполис 103.6 FM. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. Послушали мы только что одну из легендарнейших песен Стиви Уандера. Именно ему посвящен выпуск новостей со всего света на 103.6 FM. Слово Кате Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Великий Стиви Уандер возвращается на сцену. Повод грандиозный. 50 лет исполнилось его легендарному альбому «Songs in the Key of Life» — «Песни в тональности жизни». Эта пластинка 1976 года принесла Стиви третью статуэтку Грэмми. Там звучат бессмертные песни «I Wish», «Isn't She Lovely» и «Sir Duke». Почти все на этом альбоме Уандер сделал сам, от текстов до аранжировок и записи большинства инструментов. Для 76-летнего маэстро это первые полноценные гастроли за последние 2 года. Стартуют они уже в октябре в Англии, затем Уандер отправится по Европе – Париж, Копенгаген, Амстердам. А под Новый год завершит турне большими стадионными шоу в Америке. Всего будет 18 концертов, на которых он исполнит этот культовый альбом от первой до последней ноты.

0: Урал 53.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», в Самаре половина 11, если точнее 10:31, на улице плюс 19 градусов. Подробнее о погоде через минуту поговорим. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Тольятти и Сызрани откроют две новые школы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на прямой линии. Школа в Тольятти на 675 мест готова на 80%. Ее достроят до конца года и откроют 1 сентября. Резкий рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Самарской области. За вторую неделю сентября в поликлинике с признаками простуды обратились около 8 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем недели ранее, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В МЧС выпустили предупреждение о непогоде. Сегодня прогнозируется гроза. Град, уровень погодной опасности повышен до желтого. Возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Днем пройдет умеренный дождь. Гандбольная «Лада» на выезде уступила «Астраханочке» в рамках второго тура женской суперлиги. Встреча завершилась минимальным перевесом в пользу хозяек паркета – 28-27. «Астраханочка» в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня ожидается переменная облачность, дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
5: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
5: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 20 градусов, днем до 22, дождь ожидается и, возможно, гроза. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Готовность России к сезону гриппа и ОРВИ остается высокой. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на встрече с президентом Путиным. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильная, а необходимых вакцин от гриппа достаточно. В первую очередь прививки поставят детям, пожилым и тем, кто по работе много контактирует с другими людьми. В Самарской области планируют вакцинировать 60% населения или не менее 1 800 000 жителей. Верховный суд признал нерусифицированную машину небезопасной. Поводом стал иск жителя Подмосковья. При покупке машины автосалон обещал русифицировать систему управления, но сделать это не удалось. Покупатель потребовал через суд вернуть стоимость автомобиля и компенсацию. Верховный суд встал на сторону автолюбителя, признав отсутствие русского языка в машине недостатком. Это может отвлекать водителя и мешать понимать предупреждение автомобиля, пишет «Известия». В Тольятти подходит к концу первый этап капремонта обводного шоссе. Работы на участке протяженностью 12 километров практически завершены. Ремонт стартовал в 2025-м. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, обновления ведутся комплексно. Помимо проезжей части, обустраивают ливневую канализацию и стоки, ремонтируют тротуары, устанавливают систему автоматического весогабаритного контроля. Следующий этап – ремонт 8-километрового отрезка. Он запланирован на предстоящие 2 года. Однако при благоприятных экономических условиях власти рассчитывают ускорить работы и завершить весь капремонт уже в 2027 году. С 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов ЖКХ. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Самарской области тарифы в среднем вырастут на 13,5%. При этом цифры отличаются по городам. В Самаре рост составит 14%, в Новокуйбышевске 13,5%, в Тольятти 18,5%. Вырастут платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Тариф на вывоз мусора поднимут с 790 до 864 рублей за кубометр. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Лионель Месси может сыграть прощальный матч за сборную Аргентины. Футболисты уже направили вызов. 39-летний спортсмен в составе сборной выйдет на товарищеский матч 6 октября. Игра пройдет в Аргентине, где для капитана команды устроят официальные проводы. 31 августа Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры. Играя в сборной, он забил рекордные 125 мячей за 207 матчей. Вместе с Аргентиной он стал чемпионом мира, дважды выиграл Кубок Америки и завоевал олимпийское золото. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

Депеш Мод на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам дня желаю. Сегодня среда, 16 сентября. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM. Только музыка. Бруно Марс. Прямо сейчас с суперхитом I Just Might на радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го. Впереди на 103.6 FM. Еще минут 15 музыки нон-стоп. Группу «OneRepublic» на подходе с суперхитом «Need Your Love». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону. Муниципалитеты ведут приемку зданий. К зиме готовы 98% многоквартирных домов. В Самаре продлят улицу Авроры. Новый участок протянется от Московского шоссе до Новосадовой. Его длина составит около 5,5 километров. Зима в России будет аномально теплой, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего окажется в Центральной России и на юге, особенно в феврале. Аномальное тепло принесет большое количество осадков. В январе их будет на 30-40% выше нормы. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по Самарской области ожидаются дожди с грозой и градом, с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем до 20-22 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Восхитительная Эми Вайнхаус на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM золотая коллекция радио Мегаполис с тройкой главных хитов разных прошедших десятилетий. Мы услышим этом отрезке Энрике Иглесиаса, Nothing Love, Fields of Gold Стинга, а также Альбана и Рамину Пауэ.
1: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 21 градус. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Пишут ведомости со ссылкой на источники, информированные о результатах совещания вице-премьера Александра Новака. До этого такое ограничение действовало до 30 сентября. По словам Новака, это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период. Помимо прочего, до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны, а до 31 января 2027 продлен полный запрет на экспорт бензина. Беспилотная атака на Самарскую область, предпринятая во вторник, была направлена на Сызрань. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии. Все дроны были сбиты, причем половину из них, порядка 20, сбили мобильные огневые группы. Остальные – системы противоракетной обороны. Вчерашний инцидент стал уже пятой атакой беспилотников на Самарскую область с начала сентября. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по Самарской области ожидаются дожди с грозой и градом, порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. В регионе объявлен желтый уровень опасности. При этом температура будет довольно комфортной, и воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. Резкий рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Самарской области. За вторую неделю сентября в поликлинике с признаками простуды обратились около 8 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем недели ранее, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом заболеваемость остается на 10% ниже среднего многолетнего уровня. Медики в качестве профилактики рекомендуют соблюдать строгую личную гигиену, мыть руки, не трогать лицо, держать дистанцию в местах скопления людей. Население Земли может достичь максимальной численности уже в 2046 году. Такой прогноз на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, российские расчеты показывают более раннюю дату пика, чем в последних прогнозах ООН. Организация ожидает максимума примерно в 2055 году. Основную долю рождений сейчас дают Азия, в первую очередь Индия и Африка. Именно эти регионы, как отметил Орешкин, будут определять мировую демографическую картину в ближайшие 50-70 лет. Гарри Поттер, Дубровский и Печорин вошли в тройку самых вдохновляющих литературных персонажей у российских школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили ТАСС в фонде «Живая классика» по итогам анализа читательских предпочтений молодежи. Также среди вдохновляющих персонажей – «Маленький принц». Исследования проводили накануне старта национальной премии общественного признания для преподавателей литературы «Интонация». Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». 17 сентября в четверг в Самаре облачно с прояснениями будет. В утренние часы ожидается дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Вакуум» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего дня. Среда сегодня 16 сентября. Вот мы и на экваторе недели. О гигантских ленивцах, которые когда-то обитали на Земле, Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А еще раньше послушаем Лану Дель Рей на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио 53.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: Лана Дель Рей на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Далее на 103.6 FM группы «Високосный год» с песней «Метро». А сейчас на радио Мегаполис мы послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гигантские ленивцы – это вымершие родственники современных древесных ленивцев. Они жили на земле и были основной добычей смелодонов – саблезубых кошек. То есть, по идее, Диего должен был, конечно, съесть Сида. Сегодня гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли относительно недавно, около 10 тысяч лет назад, уже в эпоху появления человека в Америке. Более того, одна из главных причин их исчезновения в том, что на них активно охотились древние люди. Их можно понять. Охотиться на ленивцев было просто, а размерами они были с африканского слона. Самый известный представитель, мегатерий, вырастал до 6 метров в длину и весил около 4 тонн, не уступая по массе многим мамонтам и слонам. Сид вполне правдоподобно держался на двух лапах. Древние ленивцы могли вставать на дыбы. Правда, при этом они опирались на свой мощный хвост. На их лапах красовались устрашающие когти длиной до 50 сантиметров. Ими ленивцы пригибали ветки, защищались от хищников и рыли землю. Из-за колоссальных когтей гигантские ленивцы не могли наступать на лапу плашмя. Им приходилось подворачивать ступни внутрь и ходить на внешних боковых сторонах лап, что делало их походку косолапой и неуклюжей. Кроме того, ленивцы ужасно линяли. Гигантскому ленивцу, жившему в тропиках, летом грозил смертельный перегрев. Так что, скорее всего, такие ленивцы либо были почти лысыми, как современные слоны, либо сбрасывали шерсть на лето. Ленивцы не были строгими вегетарианцами. Некоторые из них могли быть всеядными и поедали мелких животных. Существовали морские ленивцы. Род Таласопнус жил на побережье современного Перу. Они могли нырять на глубину и пастись на полях водорослей. Вид ленивцев Мелодон дарвини обладал уникальной защитой от хищников. Под шерстью и кожей у него находились сотни мелких костяных бляшек, напоминающих кольчугу. Фактически у него была кожа, бронированная изнутри. И что на первом месте? Скорее всего, авокадо обрели свой современный облик и расселились по большим территориям благодаря гигантским ленивцам. Семена дикого авокадо эволюционировали так, чтобы их проглатывали целиком именно гигантские ленивцы, которые переваривали мякоть, а крупные семена выходили естественным путем в других местах.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.
4: Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Мадонна на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 12 часов 33 минуты, в продолжение часа на 103.6 FM. Три песни подряд, Шабузи на подходе, Эбарс Антипти. А сейчас на радио Мегаполис новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Беспилотная атака на Самарскую область, предпринятая во вторник, была нацелена на Сызрань, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии. Все дроны, порядка 40, были сбиты. Вчерашний инцидент стал уже пятой атакой беспилотников на Самарскую область с начала сентября. Самарская область увеличилась заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю сентября показатель составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по губернии ожидаются дожди с грозой и градом и порывистым ветром до 18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. Гандбольная «Лада» на выезде уступила «Астраханочке» в рамках второго тура женской суперлиги. Встреча завершилась с минимальным перевесом в пользу хозяек паркета – 28-27. «Астраханочка» в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России.
0: На радио Мегаполис в погоде на завтра, в четверг, 17 сентября. В Самаре облачно, с прояснениями, будет утром. Возможен дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Кайли Миноук на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 103.6 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Эрику «I Don't Know», балладу «Love Is All Around» группы «Wet Wet Wet», а также «Modern Talking».
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Эрика в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, затем пятерка лучших песен о любви. Среди них суперхит Тедди Свимса «The Door». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных семей на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает агентство РИА. На знаке изображена большая белая буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. В Минтрансе напомнили, что в июле проводился опрос, каким должен быть новый знак. На выбор предлагалось 7 дизайнов. В опросе приняли участие почти 4000 человек. Сейчас министерство работает над корректировкой правил дорожного движения. На следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на улицах. В Самарской области ведется подготовка к отопительному сезону. Муниципалитеты завершают испытания и приемку домов. К зиме готовы 98% многоквартирных домов. Единой даты старта отопительного сезона в регионе нет. Каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно. Главное правило – тепло должны подать не позднее следующего дня после 5 суток подряд со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. Самарская область увеличила заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю сентября показатель составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Наиболее высокая заболеваемость отмечена в Приволжском районе, а также в Жигулевске и Кинеле. В Самарской области в ближайшие 5 лет построят более 100 лечебных учреждений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии. В Кинеле почти достроена новая поликлиника, ее готовность достигла 80%. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Лицензию рассчитывают получить в феврале. С начала 2024-го в регионе возвели 155 фельдшерско-акушерских пунктов из 250 запланированных. Губернатор отметил эффективность программы подъемных для привлечения медработников в сельскую местность. Названы самые частые ошибки на ЕГЭ этого года по русскому языку. По данным специалистов, у участников чаще всего фиксировались проблемы в правонаписании корней, приставок и суффиксов. Среди типичных ошибок – неверные гласные и согласные в корне. Например, «упомянул» – выражение. Сложности вызывало правописание приставок и букв «ы» и «и» после них. «Преодолел» – «приобретает». Экзаменуемые путались в написании «н» и удвоенной «н», в употреблении «не» и «ни», а также в слитном, раздельном и дефисном написании слов. Трудности возникали и с окончаниями разных частей речи. Добавлю, в этом году средний балл ЕГЭ по русскому языку в Самарской области составил 67. Это на 4 балла выше среднероссийского показателя. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 17 сентября в четверг в Самаре будет облачно с прояснениями. В утренние часы дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Плюс 13-15 ночью, завтра днем до плюс 16. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentre.ru.
4: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещает погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на мастрюки.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. В утренние часы ожидается дождь, а днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 16 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 17 сентября в четверг в нашем городе ожидается облачная погода с прояснениями. В утренние часы дождь, а днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. В утренние часы ожидается дождь, а днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 16 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Ру.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 17 сентября в четверг в Самаре будет облачно с прояснениями. В утренние часы дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Плюс 13-15 ночью, завтра днем до плюс 16. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentre.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.
7: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this.
8: Got a new vibe,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. В утренние часы ожидается дождь, а днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 16 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentre.ru.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегафон.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Какую обещает погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. В утренние часы ожидается дождь, а днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 16 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм». Для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 17 сентября в четверг в нашем городе ожидается облачная погода с прояснениями. В утренние часы дождь, а днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Гигантские ленивцы – это вымершие родственники современных древесных ленивцев. Они жили на земле и были основной добычей смелодонов – саблезубых кошек. То есть, по идее, Диего должен был, конечно, съесть Сида. Сегодня гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли относительно недавно, около 10 тысяч лет назад, уже в эпоху появления человека в Америке. Более того, одна из главных причин их исчезновения в том, что на них активно охотились древние люди. Их можно понять. Охотиться на ленивцев было просто, размерами они были с африканского слона. Самый известный представитель, мегатерий, вырастал до 6 метров в длину и весил около 4 тонн, не уступая по массе многим мамонтам и слонам. Сид вполне правдоподобно держался на двух лапах. Древние ленивцы могли вставать на дыбы. Правда, при этом они опирались на свой мощный хвост. На их лапах красовались устрашающие когти длиной до 50 сантиметров. Ими ленивцы пригибали ветки, защищались от хищников и рыли землю. Из-за колоссальных когтей гигантские ленивцы не могли наступать на лапу плашмя. Им приходилось подворачивать ступни внутрь и ходить на внешних боковых сторонах лап, что делало их походку косолапой и неуклюжей. Кроме того, ленивцы ужасно линяли. Гигантскому ленивцу, жившему в тропиках, летом грозил смертельный перегрев. Так что, скорее всего, такие ленивцы либо были почти лысыми, как современные слоны, либо сбрасывали шерсть на лето. Ленивцы не были строгими вегетарианцами. Некоторые из них могли быть всеядными и поедали мелких животных. Существовали морские ленивцы. Род Таласопнус жил на побережье современного Перу. Они могли нырять на глубину и пастись на полях водорослей. Вид ленивцев Мелодон дарвини обладал уникальной защитой от хищников. Под шерстью и кожей у него находились сотни мелких костяных бляшек, напоминающих кольчугу. Фактически у него была кожа, бронированная изнутри. И что на первом месте? Скорее всего, авокадо обрели свой современный облик и расселились по большим территориям благодаря гигантским ленивцам. Семена дикого авокадо эволюционировали так, чтобы их проглатывали целиком именно гигантские ленивцы, которые переваривали мякоть, а крупные семена выходили естественным путем в других местах.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. В утренние часы ожидается дождь, а днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 16 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 17 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем интенсивность осадков снизится. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Ламбер, по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Добрый вечер, Самара.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 17 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет умеренный дождь, днем интенсивность осадков снизится. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните. 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Сдан! И теперь весь сентябрь! Супер-распродажа готовых квартир с ключами! Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений! Только в сентябре! Только готовые квартиры с отделкой Whitebox! Только для вас! Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 17 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет умеренный дождь, днем интенсивность осадков снизится. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Девочки смеются.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад у некоторых версий обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдеры и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
2: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Ушам на три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день эмоциональной бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
3: На радио Мегаполиса погода. Завтра, 17 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет умеренный дождь, днем интенсивность осадков снизится. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы. Возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы. Вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки. Могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
3: Что мы делаем? Радуем

помнишь, как летали над горами? А ты помнишь, как любовь кушали руками? Как вино розе пили и смеялись? Нам казалось, что мы в мире, да только радость. И вечность, и солнце, и розы, и нежность. И все для любви. А когда нас будил, как бы луч света, ты говорила, последняя

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.